0: Как говорится,
1: Иром Рамша, Иром Рамша, я бронял видео, как и ниргал видео.
0: Нау то Аннарам, гаун Гоглау, Дилла Нагор.
1: Ау, хо Аннарам, ги Гоглау, ме хай керо тево.
0: Программ шуна, рози не.
1: Аре ваша, хунну ищи, че хане хунну раш ди ди, не бачи дханте и бежа, о.
0: Кетибади кам гара гача.
1: Аре ваша, ва, кетибади ян кери ке, о.
0: Кетибади тхик е, баршат ки камми е, кака.
1: Эй, Рамжи, гари, Рамжи, ма, не чора ко, хаун утре, баду о лаке, гари, о, Рамжи.
0: Аджи.
1: Каку ек шавал гатта хе.
0: Аджи.
1: А, узка жуба би не о.
0: Аджи.
1: Бо, кья хе, жо, пуре гау ме, гумти хе, пар, миндир ке, майне, жауне се, дарти хе.
0: Чампал е, чача.
1: Эй, луи, бай, о.
2: Ха, кака.
1: Эй, бай, даре, кон, дор, дор, аве.
2: Ау, ау, кака.
1: Боле, о.
2: Хелло.
0: Аджи.
2: Бази, Рам, Рам, са.
0: Рам, Рам, са, Рам, Рам, са.
2: Аре, како, ка, бази, то тез галда никля, мана, арай дия.
0: Арай че, лето, чача, то, бута, ая, кака, то.
2: А, зан, тако, димаг, тез е, то.
0: А.
2: Ва, зан, батао, ке, ек румал е, чар куна, ко.
0: А.
2: Виро, ек куно, кайте, ампаче, ларе, кита, куна, реве, ла.
0: Ек, кайте, ампаче, тин, реве.
2: Hello, кака, абе, тари, бади, айги е.
1: Ай, джо, бади, айги, хам, би, джаун, джи.
2: Кака, тай, батай, то.
1: Эй, анджи, о.
0: Анджи.
1: Эй, бе, то, чари, ре.
2: Алла, кака, та, кай, сай, бетю, го, ни, о.
1: Ай, то, кай, о.
2: То, кака,